Лайс ли вино параное, сердце ноет, застав его, застыть замолчать, а мне так знаком.